0: В августе что происходит? Ну, естественно, это отпуска, естественно, 1 сентября. Спрос на автомобили немножко упал, но в целом люди покупают. Акцент сегодняшний, на сегодняшний день это на электроавтомобили ввиду нехватки топлива на АЗС всей нашей страны. Вот. Гибриды, электрички активно приобретают. Что хочу сказать про Дальний Восток. Много приобретают сейчас довольно-таки левый руль. Акцент идет, нежели правый. Но дальневосточники, конечно, не забывают и про правый руль. Вот.
1: То есть сегодня покупатель уже не ограничивается тем, что есть наличие у ближайшего дилера автомобильного.
0: Ну, дилер, мы все знаем, что цена намного выше, чем нежели параллельный импорт, который мы привозим. Плюсом ко всему, мы стараемся для клиента много допов сделать в том же Китае дешевле, чем это стоит в России. Соответственно, мы лучше, чем дилер. Экономичнее, доступнее, быстрее. В общем, вот так.
1: Понятно, хорошо. А давайте представим тогда обычного человека. Он говорит: у меня есть, например, 2,5-3 миллиона рублей. Я хочу хороший автомобиль и не хочу брать неизвестно что. Вот что мне делать? С чего начинаете работу с таким клиентом?
0: Ну, естественно, нужно сначала спросить у него, какой ты автомобиль хочешь, левый или правый руль. Правый руль, естественно, это мы покупаем с аукционов Японии. Левый руль мы предложим из Эмират, предложим из Кореи и Китая. С этого мы начнем. 2,5-3 миллиона. Хороший автомобиль из Китая, это новый можно предложить.
1: Например?
0: Mazda CX-5.
1: Сейчас лидер хит-продаж.
0: Хит-продаж, да. Плюсом ко всему, у нас, так как 9 филиалов по стране, большинство Запад уже хорошо приобретают китайский автопром. Чинган. Есть такой автомобиль Чинган Q07. На сегодняшний день тоже топ-продаж по Западу. На Дальний Восток привезли всего лишь там 2 машины. Вот, но пока думают.
1: Чинган Q07. Я, честно говоря, такую не видел.
0: Это,
1: даже.
0: Знаете, такой по габаритам, как Манджаро.
1: А.
0: Да, это такой серьезный
1: полноразмерный кроссовер.
0: Да, полуторалитровый, гибридный, плюс электро, можно зарядить. Там от 300, от 3, там, 200 старцен. А, нет, даже от 2800 за самую топовую, ну, самую дешевую комплектацию. Вот, поэтому. А с Японии от 2 до 3 миллионов. Форестеры, X-трейлы, там, опять же таки, что нужно? Автобусы или паркетинг? Тут как бы
1: вариантов много.
0: Да, вариантов много.
1: И специалисты найдут, что предложить.
0: Да.
1: Я напомню, координаты прямого эфира 268-104, 268-104, это телефон прямого эфира. Если у вас возникли вопросы к Алексею, обязательно звоните, задавайте. За лучший вопрос в течение эфира мы подарим 2 билета на концерт группы «Белый орел». Сейчас прервемся буквально на небольшую музыкальную паузу и совсем-совсем скоро к вам вернемся.
2: Реклама спонсора. До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Подробности по телефону в Приморье. 8-924-940-60-66. 8-924-940-60-66. Или на сайте автовруки.ру. Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.

0: А чтобы не ездить на такси постоянно, а иметь все же личный автотранспорт, нужно обращаться в проверенные компании. Например, в компанию «Авто в руки», представитель которой Алексей, генеральный директор компании, находится сейчас в студии «Приморской волны». Я напомню координаты прямого эфира: 268-104, 268-104. Это телефон прямого эфира. Не забывайте набирать код Владивостока 423. За лучший вопрос мы подарим два билета на концерт группы «Белый орел» в октябре месяце в Приморье. Алексей, возвращаемся к нашему разговору. Почему вообще не стоит покупать машину самостоятельно? Вот есть множество предложений на разных автомобильных порталах. Дескать, машина уже вот-вот придет во Владивосток в идеальном состоянии, выкупайте. Она уже выкуплена. Почему лучше все же подобрать себе автомобиль при помощи профессионалов?
1: Да, я вот советую, конечно, если вы хотите приобрести автомобиль в наличии в Приморье, да, то лучше попросить подборщика, чтобы он вам подобрал автомобиль. Самому, если вы не специалист, лучше этого не делать. Вот у меня вот недавно ситуация была, позвонили с Иркутска, человек хотел приехать в Владивосток и отдохнуть с семьей на море, нашел на Дроме автомобиль Toyota Wish.
0: Совместить приятное с полезным.
1: Да, то есть многие так делают с регионов, приезжают к нам. Значит, нашел на Дроме Toyota Wish, списался с человеком. Wish этот был беспробежный, якобы год стоял, отстаивался, так как, чтобы не заплатить коммерческий утилизационный сбор. Вот. Продавец такой молодец, встретил даже в аэропорту. Они же считались в аэропорту. Знакомый сел на эту машину, отъездил все наши прекрасные бухты, уехал в Иркутск, приезжает в МРЭЛ, и ему говорят: ты поехал с фантиками. То есть таможенный приходный ордер, пассажирская таможенная декларация, ЭПТС, СБКТС, это все было напечатано в фотошопе. То есть машина, естественно, он мне звонит, рассказывает ситуацию, я ее пробиваю по Японии, понимаю, что она там была. Она завезена, соответственно, завезена конструктором как запчасти.
0: А у нас до сих пор конструкторами возят?
1: Конечно,
0: машины?
1: Да, и мы в том числе привозим конструктора распила. Распилы мы привозим для тех, кто хочет себе что-то поменять, либо вообще для разборок. А конструктор тоже, вы можете поменять свой автомобиль, там, если рамно, это все законно, кузов поменять. Так, ну, есть свои моменты. В общем, человек остался с машиной. Что ему делать? Ну, я ему предложил одно, либо сдать ее на разборку, либо ездить как бы без номеров вот с этими фантиками.
0: То есть уже никак ее не легализовать?
1: Никак, это все. То есть вот так вот. Лучше, конечно, заказывать машину, вы оплачиваете сами инвойс, заключаете договор, все прозрачно, таможите на себя, ваш ННН, ваше фамилия, имя, отчество, все как положено, и спокойной душой ездите, эксплуатируете свой автомобиль. И потом вы его продаете также с честными глазами, потому что вы привезли честный автомобиль. Потому что, опять же, таки много случаев бывает, что люди, когда у нас работал зеленый угол активно, сейчас, когда они сдают нам машину в трейдинг, вот я привозил, я 4 балла купил. Я говорю: хорошо, а где купили? Да вот на зеленке купил. Ну, приезжайте. Мы пробиваем по Японии. По Японии можно пробить больше 10 лет проданную машину. Любую машину можно пробить по Японии.
0: Так долго, да, статистика у
1: них хранится? Да, статистика долго, да. Мы, значит, ее пробиваем, а там далеко не 4 балла, далеко не родной пробег.
0: Эрочка какая.
1: Да, у человека глаза по 5 копеек. Вот. Ну, естественно, эх, это зеленка, эх, эти барыги, ну и все такое. Поэтому лучше самому с аукциона напрямую привезти на себя растаможить.
0: Алексей, у нас есть телефонный звонок. Давайте пообщаемся с нашим слушателем. Алло.
2: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Станислав.
0: Станислав, из какого города вы к нам позвонили?
2: С Артема.
0: С Артема. Ну, совсем рядом с нами. Станислав, задавайте свой вопрос Алексею.
1: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, у меня такой вопрос несколько нестандартный. Я сейчас читал в интернете, есть вот ниша авто, которые попадают под категорию ретро, но эта тема не очень расписана. Вот хотел узнать, насколько вообще эта тема популярна, насколько реально вести автомобиль старше 30 лет и какие льготы применяются для его растамаживания.
1: Станислав, это очень популярная тема. Значит, смотрите, больше 30 лет это 96-й год, 95-й. 94-й, мы такие машины привозим.
0: То есть 30-летние, да,
1: 30-летние,
0: получается?
1: Да.
0: Угу. А до скольки?
1: Сразу же вопрос.
0: Неизвестно.
1: То есть, там
0: вот 55-го, лет,
1: хоть 55-го года.
0: Хорошо.
1: Здесь экономия на чем? Это утилизационный сбор. Вы заплатите 5200 утилизационного сбора. То есть машина свыше 160 лошадиных сил. У нас сейчас коммерческий утилизационный сбор, все знают. А здесь вы можете привезти машину свыше 160 лошадиных сил, заплатив 5000 рублей утиля. Пошлина считается как за обычный автомобиль непроходной. Вот. Единственный здесь момент — СБКТС. Он будет чуть дороже, чем обычный. Ну, это тоже там невеликие деньги, там около 100 тысяч рублей за оформление электронного ПТС. Поэтому такие машины мы везем, зачастую они санкционные, привозим через соседние страны. Ну, потому что они все свыше 2 литров, поэтому санкционные. Вот. И никаких проблем.
0: Так получается, скоро нас снова наводнят марки «Самурай»?
1: Наводнят, но цена кусается. Это только любители могут себе такие автомобили позволить.
0: Они в Японии, да, наверное, дорогие?
1: В Японии дорогие, и плюс таможенная пошлина, плюс перевозка, да, получается. Ну, кто хочет привезти там условно трубовую марку, вот мы как-то затаскивали человеку, по хорошему курсу он выходил, Чайзер сотый, 96-го года, 1 950 000 трубовый.
0: Вот. Ну, да, это надо, можно, но цена такая.
1: Ну, кто хочет себе доброго старого турбовика, почему бы и нет.
0: Хорошо, Станислав, спасибо за ваш вопрос. Напоминаю, что у нас в эфире Алексей, представитель компании «Авто в руки», генеральный директор компании «Авто в руки» Щепин Алексей Николаевич. Можете звонить к нам по телефону 268-104, задавать свои вопросы о том, как привезти автомобиль. Мы уходим на рекламу и совсем-совсем скоро к вам вернемся.
3: Реклама спонсора.
4: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Подробности по телефону в Приморье. 8-924-940-60-66. 8-924-940-60-66. Или на сайте автовруки.ру.
5: Погода в Приморье.
6: По сообщению «Премгидромета», завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
7: Реклама. Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
8: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
4: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30. В тепле.

0: 38-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ну, а чтобы не надеяться только на удачу, нужно просто обращаться в проверенные компании по привозу автомобилей. Если мы говорим о покупке качественного автомобиля из-за границы, например, в такую компанию, как «Авто в руки». «Авто в руки» – выгода до 500 тысяч рублей от рыночной стоимости. Честная оценка состояния автомобиля перед покупкой. Полное таможенное оформление. Вы становитесь первым владельцем авто в России. Доступный кредит, лизинг и рассрочка. Работает программа «Лояльный трейд-ин». Доставка автомобилей в любой город. В общем, записывайте, запоминайте номер телефона 8-924-940-60-66. Офис находится во Владивостоке, в Тюмени, Омске, Новосибирске, Томске, Санкт-Петербурге и, конечно же, в Иркутске. Практически по всей стране, в разных часовых поясах работает компания «Авто в руки». И сейчас у нас в студии генеральный директор компании «Авто в руки» Щепин Алексей Николаевич. Здравствуйте еще раз, Алексей.
1: Доброго дня.
0: У нас есть телефонный звонок. Давайте пообщаемся с нашим слушателем. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Евгений.
0: Евгений. Из какого города вы к нам позвонили? Откуда?
2: Я из Владивостока.
0: А, из Владивостока. Отлично. Евгений, задавайте свой вопрос, Алексей.
2: Вопрос, собственно, следующий. Имел горький опыт года 3-4 назад привезти автомобиль из Америки. Точнее, попытку привезти автомобиль из Америки. В результате автомобиль в Америке выкупили на аукционе, везли через фирму, погрузили на судно. Судно в результате арестовали во Франции, и автомобиль до Владивостока так и не дошел. Компания, через которую везли, в результате обанкротилась, большие долги, деньги вернуть не удалось. Вопрос следующий. Есть ли сейчас возможность привезти автомобиль из Америки? И как обезопасить себя от подобных рисков, чтобы все-таки автомобиль доехал?
1: Евгений, доброго дня. Ну, вы связались с какими-то недобросовестными людьми. Если бы у нас такая ситуация была, что арестовали судно, мы, как правило, вывозим это обратно в ту страну, откуда мы приобрели, продаем этот автомобиль, ну и деньги возвращаем клиенту. Что касается сейчас привезти автомобиль из Америки, в большинстве случаев мы с Америки везем в Эмираты, и с Эмират уже отправляем либо наш российский город Астрахань, либо контейнером во Владивосток напрямую. Ну, контейнер во Владивосток напрямую — это условно там 9 тысяч долларов за весь контейнер. Обычно туда толкаем две машины. А если в Астрахань, там это намного дешевле, там почти в два раза. Но здесь по Астрахани у нас ходят свои автовозы на запад, и мы везем сюда на восток машину. То есть все идет без всяких проблем. Покупаем что с Копорта, что так новые автомобили. Поэтому обращайтесь, привезем.
2: Понятно, спасибо. Будем думать и предпринимать попытку привезти все-таки автомобиль, который хотим.
1: Это уже не попытка. Это нужно, это как бы, зачем попытка? Это нужно просто привезти и все.
0: Обратиться в надежную компанию.
1: Это уже железно. То есть, ну, у нас идут машины. Сейчас на Владивосток куплен там Хайлюкс, которых тут нету, там 4-литровый идет. А так по западу филиалы, где в Москве, в Питере, в Тюмени активно возим. Да? Ну, может быть, нас он слышит.
0: Нет, да, конечно.
1: Да, Евгений. Возим альтернатива прадиков — фортунеры, потому что Прада свыше 160 лошадиных сил, там те же 2.7-2.8, а фортунер 2.4 дизель до 160 лошадиных сил, и недорого получается. Новая машина.
0: Так, у нас есть еще телефонный звонок. Алло.
3: Да. Сильно сложно дозвониться.
0: Вот. Да, как вас зовут?
3: Не обманули.
0: А, Кристина, да, нам позвонила?
3: Да, Кристина, я вам звонила. У меня вот машинка есть, Nissan Note. Я хочу ее обменять, но она уже такая староватая, 2019 года. Хотелось бы что-то поновее. Вот, но вместительное такое мне нужно, чтобы большая была. Сколько вообще нужно будет заплатить и примерно сколько по времени ожидать вообще?
1: Кристина, здравствуйте. Ну, для начала вы можете записать наш номер, да, телефона, скинуть, если вы не во Владивостоке.
3: А мне Катя, если уже все записала.
1: Да. Если вы не во Владивостоке, не рядом с нашим офисом.
3: Я во Владивостоке.
1: А, супер, подъезжайте на Красного Знамени 82В. Ребята оценят ваш автомобиль. Мы договоримся о стоимости вашего автомобиля. Плюс тут же мы посчитаем вам новый автомобиль, обговорим сразу, скажем, сроки, потому что сроки с каждой стороны, они разные. Китай, Корея, Япония, Эмираты, сроки разные. Я думаю, если вы правый руль ездите, значит,
3: вам
1: с Японии, да, то есть тут сразу. Да, поэтому с Японии срок доставки от 2 недель до там 25 дней. Нужно понимать, что Япония у нас тоже не маленькая. Мы, если купим с севера, ее дольше везти. Если купим ближе к портам, то это будет быстрее. Поэтому бывает такое, что за 3 недели подключишь машину.
3: Вот дистанционно вы не могли бы меня вот по цене проконсультировать, чтобы не подъезжать?
1: Конечно, вы можете сейчас даже...
3: Я могу свою машину так вам описать.
0: Не, ну машину вряд ли оценивают.
1: Дистанционно, нет, дистанционно мы тоже можем это сделать. Вы можете на мессенджер на любой скинуть фотографии вашей машины. Да. И мы вам, в принципе, вот сразу же и скажем, ваш автомобиль примерно стоит вот так. Новый автомобиль примерно стоит вот так. Плюсом ко всему отправим фотографии, информацию и все полностью. И более того, мы то, что вы позвонили нам сюда. У нас почему лояльный трейд-ин, сразу объясню. Вы можете ездить на своем старом автомобиле, а мы привезем вам за свои деньги новый автомобиль. Я думаю, это для вас удобно.
3: О, да? Вот это, кстати, я и хотела. Я вообще без машины не могу остаться. Мне для работы очень нужна, и вот я хотела бы...
1: В наше время всем тяжело без машины, поэтому мы, у нас и называется лояльный трейд-ин.
3: То есть уже оплата по факту, да?
0: Кристина, спасибо за звонок. Я думаю, тогда стоит, да, более подробно рассказать о лояльном трейд-ине, как он работает. Алексей, вот для всех слушателей.
1: Ну, вот, собственно, да, все не любят слово трейд-ин. Это как бы все думают, что когда трейд-ин, это моя машина сразу на 50% дешевле рынка. Это не так. Мы оцениваем за ту стоимость, за сколько реально мы сможем продать этот автомобиль. Потому что зачастую люди, когда выставляют там на всеми любимый наш сайт Дром, да, все его знают на Дальнем Востоке, естественно, Дром им рекомендует поставить стоимость. Но вот эта статистика Дрома, она распространена на всю Россию. И это немножко неправильно, потому что в Владивостоке цены одни, в Иркутске другие и так далее и тому подобное. Ну и вот Дром пишет нормальная цена. Естественно, человек ставит нормальную цену, а по факту это цена, за которую сложно продать автомобиль в сегодняшних реалиях, потому что привезти это намного дешевле. Поэтому люди годами продают машины. Вот. Советую оценить машину нормально, за сколько она реально продастся. Но и плюс, ты же привозишь себе машину за границы намного дешевле рынка, намного лучше состояние. Машина эксплуатировалась там в Японии, в Китае, в Корее, в лучших СТО заливалась, лучшее ГСМ и масла. В общем, ты в плюсе в любом случае. Что такое лояльный трейд-ин? Это мы даем возможность клиентам ездить на своем старом автомобиле до прихода нового автомобиля. То есть мы помогаем проплатить, то есть условно договорились о стоимости его автомобиля. Вот сейчас нам позвонила девушка, там, да, 19-го года, но там у него условно, не знаю, там 700, 800, 900, сколько он стоит, да, мы договорились о стоимости. Она сейчас хочет купить машину за 2 миллиона, вот эти 1 300 000 мы, как бы, она...
0: Вносит?
1: Да, вносит, да. И то, да, вносит не сразу. То есть первый платеж – это Япония. Если у нее не хватает, мы доплачиваем. Если хватает, она оплачивает за японский, за японскую часть. Ну, а после, когда машина приходит, таможенная пошлина, мы уже ей даем деньги на таможенную пошлину, она оплачивает таможенную пошлину, приезжает, радостно садится на новый автомобиль, уезжает и забывает про свой старый.
0: Очень удобная система. Я думаю, нужно будет еще поговорить о способах оплаты, потому что точно есть какие-то условия. У такой компании, как Авто в руки, точно должны быть какие-то дополнительные условия. Кредиты можно сразу же оформить у вас?
1: Да, кредиты. У нас есть кредитные специалисты, которые связываются с клиентами, запрашивают у них там определенные документы для выявления там кредитной истории, процентные ставки у каждых банков, связываются, говорят, что тут такая-то процентная ставка, такой-то банк. Ну, то есть предлагают варианты, клиент уже выбирает, согласится или нет.
0: Так что запоминайте, запоминайте координаты компании «Авто в руки». Прямо сейчас, собственно, и мы их вам и напомним. Совсем-совсем скоро вернемся. Напоминаю также телефон прямого эфира 268-100-4. 268-100-4. Не забывайте набирать код Владивостока 423. Задавайте вопрос нашему гостю о привозе автомобиля из-за границы. Либо, может быть, у вас какие-то есть другие вопросы по компании, по деятельности компании «Авто в руки». Звоните, задавайте за лучший вопрос по итогам эфира. Мы подарим 2 билета на концерт группы «Белый орел» в Приморском крае, в любом из городов, где будет проходить мероприятие, на выбор. Категория мероприятия 12+.
4: Реклама спонсора.
5: Реклама.
6: И тут выскочила бабка-ёшка. И была она страшная-страшная и огромная бородавка на носу.
7: Марья Ивановна, а почему бабка-ёшка не пошла в клинику доктора Григоренко?
8: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Подробности по телефону в Приморье. 8-924-940-60-66. 8-924-940-60-66. Или на сайте автовруки.ру.
10: Реклама на Приморской волне.
11: Телефон
10: 8-423-26-86-911.
12: Вещание в интернете на primvolna.ru.
13: Алиса.
14: Нет, Маруся.
13: А я говорю Алиса.
14: Маруся и только Маруся.
13: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
15: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
13: Приморская волна. Удобно слушать.
15: 16+.
16: Приморская волна.

я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю, отчего так печальные листья летят под рубах.

0: Ну, а мы возвращаемся в наш эфир. Напоминаю, у нас в гостях сегодня Алексей Щепин Алексей Николаевич, генеральный директор компании «Авто в руки», компании, которая уже более 15 лет занимается поставкой автомобилей из разных стран мира, из Японии, Кореи, Китая, Арабских Эмиратов, США. Вы можете задавать свои вопросы по телефону 268-104, 268-104, не забывайте код Владивостока 423, либо писать в зеленый мессенджер нам 8-950-291-104, 8-950-291-104. 101-104. Кстати, вот есть у нас вопрос из мессенджера. Про кредиты понятно, а что по лизингу и рассрочке? Есть ли у вас такая услуга?
1: Здравствуйте еще раз. Да, у нас есть лизинг и рассрочка. Лизинг больше предоставляется юрлицам. Есть лизинговые компании, которые дают денежки за товар, который еще за границей. Вот. Мы сразу-то можем этот товар, грузовики в основном, либо автомобили, которые идут на юрлицо, сразу на то юрлицо, которое покупает автомобиль. То есть так удобнее. Они оплачивают по инвойсу за границу, они оплачивают таможенную пошлину по счетам.
0: А по рассрочке?
1: Рассрочки бывают такие. Смотрите, бывает такое, что у человека... Он нам показывает, что вот у него там деньги на вкладе, а машину хочет сейчас. Вот, мы покупаем за свои деньги машину, либо бывает ее там задерживаем за границей, либо привозим сюда. И там какие-то небольшие рассрочки. Не надо надеяться на то, что мы там на год, на два рассрочки даем. Нет, такого нету. Там месяц, два, три, четыре, пять. Это все обсуждается. Все лично обсуждается.
0: Все индивидуально.
1: Все индивидуально, да.
0: Но не забывайте, что нужно оценивать свои финансовые возможности и риски. Мы обязаны об этом вам напомнить. У нас есть телефонный звонок. Давайте пообщаемся с нашим слушателем. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Алло. Откуда вы?
0: Да-да-да.
2: Юрий со Спаска.
0: Юрий со Спаска.
2: О, слышно,
0: да? Да-да-да-да-да, слышно. Говорите, да.
2: У меня вопрос к Алексею такой. Вот в 25-м году привезли машину санкционную, да? Она мне год простояла, но ничего я ее не ставила. Год прошел, смогу ее продать? Или обязательно мало на учет ставить?
1: Юрий, здравствуйте, я понял ваш вопрос. Здесь такая, знаете, двоякая ситуация, но в целом те машины, которые ввезены в том году, так, в том году 25, до августа месяца в том, того года, они в целом на учет не нужно ставить. Как бы таможня уже так проговорила, ну, тут непонятно, но, знаете, сами понимаете, законы делают, они знают, как дальше трактовать. Вот, поэтому у вас она когда ввезена?
2: Она мне ввезена в этом, в июне месяце.
1: В июне месяце.
0: 25-го года, да?
1: Да. Ну, да. Лучше в любом случае поставьте на учет, это будет вам спокойнее. Да, у вас год прошел, хотя вы должны в течение года поставить на учет. Ну, вы поставьте на

0: определенный срок, на день-два вы можете поставить на учет и потом реализовать. Вы можете также его потом снять с учета. Поставили там, сняли.
1: То сбор остается прежний, да, такой? Коммерческого не будет уже.
0: Да.
1: Другому собственнику.
0: Да.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго.
2: Напомню, телефон прямого эфира 268-104. Звоните, задавайте свои вопросы нашему автоэксперту, руководителю, генеральному директору компании «Авто в руки» Щепину Алексею Николаевичу. 268-104. У нас, вот мы много сегодня говорили уже о привозе автомобиля, о том, что это выгодно, так а все же, сколько реально можно сэкономить? Вот на примере какого-нибудь автомобиля, не знаю, допустим, вот про ту же самую Mazda CX-5 вы сказали, да, что это просто сейчас хит продаж. С левым рулем, насколько я знаю, из Китая, да, она завозится, и по достаточно адекватным деньгам можно привезти новый, абсолютно новый автомобиль. В России сколько будет стоить эта машина?
0: Так, ну вот на сегодняшний день курс немножко поднялся, да, у нас они выходят где-то 2400 новая.
2: А до этого сколько выходило?
0: 2200.
2: Ух ты,
0: да.
2: Очень приятная цена по нынешнему.
0: Смотрите, да, рынок далеко за 3 таких автомобилей.
2: Ну уже которые здесь, в России.
0: Уже которые здесь, да. И мы, если еще мы делаем допы в Китае, это пленка кузова, которая здесь стоит 200 тысяч, вы в Китае заплатите 60-70 тысяч рублей. Там установим подогревы, установим обдувы, установим багажник с кнопочки. Все мы это все можем установить. То есть дооснастить дешевую комплектацию, хорошей. И потом вы можете ездить, эксплуатировать. И там даже кожаный салон. Это вообще недорого стоит. Там 3-4 тысячи юаней, там 40 тысяч рублей.
2: Условно. 40 тысяч рублей.
0: Да, да. Кожаный салон.
2: А они идут с люком, да, эти машины?
0: Они есть с люком. Там с люком. 5
2: китайцы любят все с люком всегда.
0: А, есть без люка, да, есть с люком, да.
2: Мы уходим на короткую рекламную паузу. Напоминаю, телефон прямого эфира. Пока звучит реклама, можете дозваниваться. 268-104, 268-104, код Владивостока 423. Задавайте вопросы Алексею. Ну и за лучший вопрос. У нас сегодня уже достаточно много вопросов. Мы вручим 2 билета на концерт группы «Белый орел» в Приморском крае. Оставайтесь вместе с нами.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ну а мы возвращаемся в наш эфир. Напоминаю, сегодня у нас в студии автомобильный эксперт, генеральный директор компании «Авто в руки» Щепин Алексей Николаевич. Вы можете звонить к нам по телефону 268-104, 268-104, задавать свои вопросы Алексею, и за лучший вопрос мы подарим два билета на концерт группы «Белый орел» в любом городе, где вот он будет выступать, в Приморском крае в октябре месяце. Вот туда и отправитесь. Компания «Авто в руки» – это выгода до 500 тысяч рублей от рыночной стоимости, честная оценка состояния автомобиля перед покупкой, полное таможенное оформление, кредиты, лизинг, рассрочки. Если вы внимательно слушали эфир, то уже в курсе всего этого. Так, у нас есть телефонный звонок, мы его примем. Ну, я напомню, координаты компании «Авто в руки». Если вы хотите заказать свой автомобиль выгодно и безопасно, обращайтесь в офис в Владивостоке по адресу проспект Красного Знамени, 82В, офис 109. Можно найти в 2ГИСе, например, координаты, либо на сайте, просто наберите «Авто в руки Владивосток», вам выдаст сайт, и заходите, переговорите со специалистами и выберите себе качественный автомобиль. У нас есть телефонный звонок, давайте пообщаемся со слушателем. Алло. Алло. Так, похоже, испугались, но ничего страшного. Звоните 268-104. У нас есть еще такой вопрос. Я ведь знаю, что «Авто в руки» — это не только авто. Можно же привезти и другую технику.
1: Да, конечно, активно возим мотоциклы. Начиная с января месяца сезон начинается покупок мотоциклов. Почему январь? Потому что это можно недорого приобрести. Ближе уже к маю цена растет. Вот, поэтому, друзья, если заказываем мото, начинайте даже, может быть, и с ноября.
0: Можно и сейчас. Готов сани летом, сейчас, как говорится. Готов сани на следующее лето. Также, сейчас, этим летом. Да.
1: Угу. Также принимаем и в 3D мотоциклы. Поменять свой старого коня на новый без проблем. Активно возим квадроциклы из Китая. Есть в наличии у нас. Можете приехать в Владивостоке, покататься, посидеть. И спецтехника. Что с Японии, что с Китая. Скорее, в основном автовышки возим. Но тоже есть без проблем. Звоните.
0: Звоните по... Пишите. Да, координаты найдете в 2ГИСе, и также в эфире Приморского ОМ регулярно звучит ролик компании «Авто в руки». Так, следующий вопрос. По реферальной программе. У вас действует реферальная программа. Если клиент рекомендует «Авто в руки» своим друзьям или знакомым, он может получить какой-то бонус?
1: Да, конечно. Он получает 10 тысяч рублей бонус. То есть он... посоветовал нас своему соседу. Сосед у него спрашивает: а где ты машину купил? В «Авто в руки». А вот иди в «Авто в руки», говори, что ты от меня. Он приходит к нам, говорит: я вот от того-то, того-то. Все, этому, тому-то, тому-то приходит 10 тысяч рублей.
0: А, то есть прямо...
1: Вот прямо в денежном эквиваленте.
0: В денежном эквиваленте. Да. Очень удобно. Очень удобно. Можно хорошо заработать. Давайте пообщаемся с нашим слушателем. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Меня зовут Алина.
0: Алина. Из какого города вы к нам
2: дозвонились? Город Артем.
0: С Артема. Алина, какой у вас вопрос к Алексею?
2: У меня вопрос про привоз нового приуса, например, 24-го года. Рассматриваю. Вот. И мне интересно, насколько я знаю, в Японии, чтобы его получить, скажем так, он будет идти через другие страны, вероятно. Вот. По ожиданию мне интересно, примерно какое ожидание, какой срок, ну и хотя бы примерно цена и через что он будет сюда идти. Через
1: Алина, сюда, здравствуйте. Смотрите, через что идти? Вот многие вот у нас тоже клиенты, видимо, им по ушам ездит или еще как-то, что через якобы через Китай. Через Китай ничего не идет, идет в основном через Корею. Через Китай. Китай не принимает БУ автомобили, только новые. Там бывает вблизи Китая перегрузы из суда, из судна в судно, но это другая история. Мы возим через Корею. Приус, значит, по срокам. Сроки, я всегда говорю, зависят от клиента. Если клиент вот прям не вредный, прям, как бы это там грубо ни звучало. Бывает, прям даже за месяц приходит машина. Вот у нас был случай, в Биробиджан везли машину, женщины, ну, ей поставили срок месяц-два, она себе в голове оставила 2 месяца. Так ей пришел за месяц, мы звоним, машина подходит, готовьте таможенную пошлину, денежки. Как так? У меня денег нету. Я рассчитывал через 2 месяца, ну, то есть еще месяц. Вот, ну, там, естественно, мы тут разрулили ситуацию. В общем, это. В общем, месяц-два санкционный товар у нас идет. Приус, это двухлитровый, который вы хотите, да? Конечно, более точно вам подскажет менеджер, но я думаю, 2,5, наверное, может, 2,300. Что-нибудь вот такое, потому что вот эти Prius 1.8, они у нас заходят от миллион, ну, по полтиннике, от 1 600 000, там, 2 100 в хорошей комплектации, и там, наверное, вот 2 200, может быть, идет 2-литровый. Лучше, конечно, посчитать и сказать точно. А может быть, я вот сейчас это быстро сделаю.
0: Так, Алексей, у нас есть еще, у нас эфир заканчивается, поэтому давайте пробежимся по блицу. Короткий вопрос, короткий ответ. Япония или Корея? Откуда лучше привезти?
1: Япония.
0: Самая популярная страна в компании «Авто в руки» для заказа автомобиля. Откуда больше всего заказывают?
1: Китай.
0: Китай. То есть Китай уже обошел Японию по заказам. На Запад, да, очень много машин?
1: На Запад, да, больше всего. Ну и в целом Дальний Восток тоже заказывает, но в большинстве случаев Запад, да. Левый руль. Угу. Ну и это мы возим не только китайские машины, надо понимать. В большинстве случаев это BMW, Mercedes, Toyota, Subaru, Mazda. Mazda, наверное, надо было первым сказать.
0: А BMW? Какую сейчас BMW реально привезти по более-менее адекватным деньгам? Допустим, там до 3 миллионов рублей.
1: Седан BMW 3. А из них покупают третьей серии BMW 3, седан 2 литра до 160 лошадиных сил. Активно берут. В рестайлинге 3 миллиона.
0: А они чипуются?
1: 23-й год, да?
0: Да.
1: Все чипуется.
0: А X-серия? Что-то можно привезти в эти деньги?
1: X, конечно. Ну, X2 за 3 бы я, конечно, не отдавал бы. Ну, вот 2,5, X2, это мы говорим о 22-23, X1, там, наверное, 2-300 левый руль. Ну, в большинстве случаев Дальний Восток приоритет ставит на правый руль.
0: С Японии везут.
1: С Японии, да, те же X1, X2. Запад, да, конечно, там X1, X2 берут леворуки и активно приобретают.
0: Левый руль или правый?
1: Правый.
0: Правый. Настоящий приморский ответ. Ну и что вы хотели бы пожелать нашим слушателям, ну и всем потенциальным покупателям?
1: Я бы сейчас хотел сказать, что вот я буквально сейчас посчитал Prius, да, который там девушка звонила. Может быть, она нас слышит. 2,650, 40 тысяч пробег, 4,5 балла, 4 ВД, Z-комплектация, Prius 24 года.
0: Z — это хорошая комплектация.
1: Это да. И 40 пробег, 4,5 балла и 4 ВД, 2,650. Если, естественно, там передний привод, ну, он, естественно, дешевле. Если пробег там не 40, а 80, это вот как раз, и, как я и говорил, 2,200, я думаю, мы подойдем и купим этот Prius. Вот. Что хочу пожелать? Естественно, как автолюбители, ни гвоздя, ни жезла. И не ездите на старых автомобилях, меняйте их, пожалуйста. Потому что что-то новое — это всегда радует. Это когда новый предмет, это всех нас радует. Поэтому машины — это то же самое, новый предмет, новая, как и новая одежда, новый телефон. Поэтому меняйте автомобили, отдавайте старое и ездите на новых. И радуйтесь.
0: Получайте удовольствие от жизни.
1: Да.
0: Кто победитель у нас сегодня? Много звонков было. Какой вопрос вам запомнился? Кому подарим 2 билета на концерт группы «Белый орел»?
1: Наверное, Владивосток — это у нас город GDM, старых автомобилей. И был хороший вопрос, свыше 30 лет.
0: А, Станислав звонил, да. Нас, да, с Артема, да. Хорошо, Станислав, мы с вами свяжемся за эфиром, расскажем, как вы получите свой подарок. Я напоминаю, что у нас в эфире был Щепин Алексей Николаевич, генеральный директор компании «Авто в руки», компании, которая более 15 лет занимается поставкой автомобилей из Японии, Кореи, Китая, Арабских Эмиратов и США. Звоните по телефону компании 8-924-940-60-66. Также есть другие контакты на сайте компании «Авто в руки». Либо обращайтесь в офис во Владивостоке по адресу проспект Красного Знамени, 82В, офис 109. Я же с вами прощаюсь на этом. Услышимся обязательно еще и не раз. Получайте удовольствие от жизни. Повторю. До
1: всем
0: встречи.
1: Пока.
0: Да,
1: всем
0: до встречи.
3: Реклама спонсора. До 500. В Приморье 11 часов.

0: все только начинается.
1: Реклама спонсора.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Подробности по телефону в Приморье. 8-924-940-60-66. 8-924-940-60-66. Или на сайте автовруки.ру.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
3: Реклама. В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в «Сварочный бокс». Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8 914 979 31 38. 8 914 979 31 38. В тепле.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: сердце.
1: Алиса, включи радио «Приморская волна».
2: Включаю радио «Приморская волна».
1: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
2: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
3: 16+. Волна. Волна.
1: Приморская
3: волна.
1: Все только начинается.

0: 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 12 часов.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 27 августа 1955 года вышел в свет первый экземпляр Книги рекордов Гиннесса. История Книги рекордов Гиннесса началась в 1951 году. На одной великосветской английской вечеринке возник шуточный спор о том, какая из европейских птичек летает быстрее всех – золотая ржанка или шотландская куропатка. Один из участников этого спора, сэр Хью Бивер, вернувшись домой, вдруг решил собрать информацию о всяких нестандартных рекордах и выпустил книгу. Ее решено было назвать «Гиннесс» в честь древнего родового имени семейства сэра Хью. Для подготовки издания в Лондоне было создано особое агентство, регистрировавшее разнообразные любопытные достижения. В процессе сбора информации были рассмотрены многочисленные факты о множестве рекордов и собраны свидетельства авторитетных экспертов по поводу их подлинности. В результате 27 августа 1955 года первый тираж «Гиннесса» объемом 198 страниц увидел свет. Книга рекордов Гиннесса стали называться последующие выпуски этого издания. Первая книга сразу стала одним из бестселлеров года. На следующее Рождество она уже возглавила список британских бестселлеров.
3: 27 августа в России отмечается День российского кино, праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит российское кино. Свою историю этот праздник ведет со времен Октябрьской революции 1917 года, когда руководство молодой Советской Республики, понимая всю важность развития кинематографа как мощного инструмента пропаганды и революционных идей, решило взять кинематограф в свои руки. Одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в Золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала советская лента «Броненосец Потемкин». Этот знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна вышел на экраны в 1926 году. Ежегодно в СССР снималось до 200 художественных лент, и хотя в 1990-е годы после распада СССР и в силу экономического кризиса в стране финансирование российского кино практически прекратилось, уже в 2000-х годах на экране появилось большое количество произведений высокого качества, авторами которых становились как признанные мастера российского кино, так и новые талантливые кинематографисты.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до +27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56. В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Алиса.
6: Нет, Маруся.
5: А я говорю Алиса.
6: Маруся и только Маруся.
5: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
3: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
5: Приморская волна. Удобно слушать.
3: 16+. Приморская.

0: Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск, Целинная 2Б. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 13 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

Волна.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Пингидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до +27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8 924 339 0130. 8 924 339 0130.

0: 8 8 49 46. Код города 42 34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72. Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 920 233 36 56. Реклама на Приморской волне.
0: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
1: Я тут.
0: Алиса.
1: Всегда рядом с вами.
0: Ой, подлиза. Салют?
2: Есть.
0: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+. Приморская волна. Все только начинается.

0: 8 38 49 46. Код города 42 34.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 920 233 36 56.
2: Риви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицк.

0: Приморье, 14 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Японский мультперсонаж Пампампурин, пухлый золотистый ретривер в берете, обзавелся необычной подушкой. Компания Sanrio выпустила ее в виде любимого героя. С одной стороны на подушке изображены друзья персонажа, с другой – самая узнаваемая часть его тела. Речь о пушистом хвосте и мягкой пятой точке. Подушка уже вызвала интерес у фанатов, и многие готовы потратить около $26 на такую вещь. Особенно ценят ее за оригинальность и уют. Теперь буквально можно обнять своего любимца и даже прилечь на него во время отдыха. В Таиланде заседание муниципального совета неожиданно стало поводом для интернет-обсуждений. Пользователи обратили внимание на яркий макияж одной из чиновниц. Фотографии разлетелись по социальным сетям, вызвав волну шуток и критики. Позже женщина объяснила, что снимки немного обработали. Осветлили и сгладили лицо, чтобы скрыть следы усталости. Она удивилась, почему внешность стала предметом обсуждений, а не результаты ее работы. Чиновница подчеркнула, что государственные страницы созданы для отчетов, а не для нападок. Всем недовольным она посоветовала просто не смотреть на нее. Видимо, макияж теперь обсуждают громче, чем бюджет. В интернете появился чат-бот под названием ChatGPT. Его ответы показались пользователям удивительно человечными. И не зря. За этим ботом оказался живой человек. Калифорниец по имени Такер Джи Брайтон. Он вручную отвечает на все сообщения, притворяясь искусственным интеллектом. Изначально это был эксперимент. Такер хотел показать, что не стоит безоговорочно доверять искусственному интеллекту. Его ответы были средними или даже плохими, особенно в создании изображений. Но пользователям идея понравилась. Теперь к Такеру обращаются до 5000 раз в час, и он уже ищет помощников. Кажется, людям так надоели алгоритмы, что они готовы общаться с человеком, который притворяется машиной. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.

0: Радио «Приморская волна».
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло.

0: 90-х, 2000-х. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
0: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30. Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Салют!
5: Салют?
4: Салют!
5: Где салют?
4: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
5: «Салют, включи Приморскую волну».
6: «Включаю Приморскую волну».
7: 16+.
8: «Приморская волна».

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Marco Ozone.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная, горячее питание

0: всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: скачем отлично, без боли, без слез. Варикоз.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
5: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
5: 16+.
2: Приморская волна.

начинается.

Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в «Сварочный бокс». Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38. В тепле.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8 423 26 86 911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 27 августа 1955 года вышел в свет первый экземпляр Книги рекордов Гиннесса. История Книги рекордов Гиннесса началась в 1951 году. На одной великосветской английской вечеринке возник шуточный спор о том, какая из европейских птичек летает быстрее всех – золотая ржанка или шотландская куропатка. Один из участников этого спора, сэр Хью Бивер, вернувшись домой, вдруг решил собрать информацию о всяких нестандартных рекордах и выпустил книгу. Ее решено было назвать «Гиннесс» в честь древнего родового имени семейства сэра Хью. Для подготовки издания в Лондоне было создано особое агентство, регистрировавшее разнообразные любопытные достижения. В процессе сбора информации были рассмотрены многочисленные факты о множестве рекордов и собраны свидетельства авторитетных экспертов по поводу их подлинности. В результате 27 августа 1955 года первый тираж «Гиннесса» объемом 198 страниц увидел свет. Книга рекордов Гиннесса стали называться последующие выпуски этого издания. Первая книга сразу стала одним из бестселлеров года. На следующее Рождество она уже возглавила список британских бестселлеров.
3: 27 августа в России отмечается День российского кино, праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит российское кино. Свою историю этот праздник ведет со времен Октябрьской революции 1917 года, когда руководство молодой Советской Республики, понимая всю важность развития кинематографа как мощного инструмента пропаганды и революционных идей, решило взять кинематограф в свои руки. Одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в Золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала советская лента «Броненосец Потемкин». Этот знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна вышел на экраны в 1926 году. Ежегодно в СССР снималось до 200 художественных лент, и хотя в 1990-е годы после распада СССР и в силу экономического кризиса в стране финансирование российского кино практически прекратилось, уже в 2000-х годах на экране появилось большое количество произведений высокого качества, авторами которых становились как признанные мастера российского кино, так и новые талантливые кинематографисты.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в пятницу в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 27. Ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
0: Реклама. В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Весь август в клинике доктора Григоренко проводит консультации и лазерные операции известный колопроктолог, эксперт из Москвы в области лазерной проктологии, кандидат медицинских наук Харабет Ефим Игоревич. Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
6: А 16+.
7: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30. Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38. В тепле.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокий.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 3656. 8 920 233 3656.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.

0: 38-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете
4: на primvolna.ru.

0: kadın.
1: И тут выскочила бабка-ёшка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
2: Марья Ивановна, а почему бабка-ёшка не пошла в клинику доктора Григоренко?
1: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
1: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает.

0: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в «Сварочный бокс». Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Японский мультперсонаж Пампампурин, пухлый золотистый ретривер в берете, обзавелся необычной подушкой. Компания Sanrio выпустила ее в виде любимого героя. С одной стороны на подушке изображены друзья персонажа, с другой – самая узнаваемая часть его тела. Речь о пушистом хвосте и мягкой пятой точке. Подушка уже вызвала интерес у фанатов, и многие готовы потратить около $26 на такую вещь. Особенно ценят ее за оригинальность и уют. Теперь буквально можно обнять своего любимца и даже прилечь на него во время отдыха. В Таиланде заседание муниципального совета неожиданно стало поводом для интернет-обсуждений. Пользователи обратили внимание на яркий макияж одной из чиновниц. Фотографии разлетелись по социальным сетям, вызвав волну шуток и критики. Позже женщина объяснила, что снимки немного обработали. Осветлили и сгладили лицо, чтобы скрыть следы усталости. Она удивилась, почему внешность стала предметом обсуждений, а не результаты ее работы. Чиновница подчеркнула, что государственные страницы созданы для отчетов, а не для нападок. Всем недовольным она посоветовала просто не смотреть на нее. Видимо, макияж теперь обсуждают громче, чем бюджет. В интернете появился чат-бот под названием ChatGPT. Его ответы показались пользователям удивительно человечными. И не зря. За этим ботом оказался живой человек. Калифорниец по имени Такер Джи Брайтон. Он вручную отвечает на все сообщения, притворяясь искусственным интеллектом. Изначально это был эксперимент. Такер хотел показать, что не стоит безоговорочно доверять искусственному интеллекту. Его ответы были средними или даже плохими, особенно в создании изображений. Но пользователям идея понравилась. Теперь к Такеру обращаются до 5000 раз в час, и он уже ищет помощников. Кажется, людям так надоели алгоритмы, что они готовы общаться с человеком, который притворяется машиной. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама.

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Узнать об этом всему миру заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская.

0: Приморская волна. Все только начинается. Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
2: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескостройная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинная 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

только начинается.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
3: Реклама.

0: 38-49-46. Код города 42-34.
1: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание с

0: 56-56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Про докторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
4: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
4: 16+.
1: «Приморская волна». Все только начинается.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
2: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38. В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Начинается новый сезон.
1: Волна. Волна. Приморская. Волна. Все только начинается. В Приморье 20 часов.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до +27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: будем отлично, без боли, без слез.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови-ка на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
5: Любимая поп-музыка. Приморская волна. Что про это?

В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30. В тепле.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская волна. В Приморье 21 час.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение при гидромета. Завтра в пятницу в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 27. Ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2Б. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
3: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
1: Я тут.
0: Алиса.
1: Всегда рядом с вами.
0: Ой, подлиза. Салют?
2: Есть!
0: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+. Приморская волна.

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание,

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8 924 339 0130. 8 924 339 0130.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Комсомольская. Волна. Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
0: Реклама.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
5: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
6: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38. В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Весь август в клинике доктора Григоренко проводит консультации и лазерные операции известный колопроктолог, эксперт из Москвы в области лазерной проктологии, кандидат медицинских наук Харабет Ефим Игоревич. Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru. Алиса.
4: Нет, Маруся.
3: А я говорю Алиса.
4: Маруся и только Маруся.
3: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
5: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
3: Приморская волна. Удобно слушать.
5: 16+.
2: Радио «Приморская волна».

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная, горячее питание

0: 8 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8 423 26 86 911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: работа с Приморьем.
1: По сообщению Премгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2Б. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38. 38.
4: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
5: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-2686-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: попробовать рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Волна. Волна. Приморская. Волна. Все только начинается.

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 920 233 36 56.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

0: глаза.
1: Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. «Приморская волна». Волна за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
1: В Приморье час ночи. Приморская волна.
3: Приморская волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

только начинается.

радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федерации.

0: Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: Приморье. 2 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 4 часа.

0: «Приморская волна». Все только начинается.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 5 часов. Приморская волна.
3: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

только начинается.

0: Приморье, 6 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Свежая поп-музыка. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 25, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Алло, ты где?
5: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
4: Завидую. Но у меня тоже есть план.
5: Какой?
4: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
5: Отличная идея.
4: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85. ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
2: 16+. Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
2: Настало время обновления. В Дальторг-сервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторг-сервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
4: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескостройная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинная 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: В Приморье 7 часов.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в субботу в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 25. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Алло, ты где?
2: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
1: Завидую. Но у меня тоже есть план.
2: Какой?
1: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
2: Отличная идея.
1: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
3: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
1: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
5: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
4: Я знаю, кто тебе поможет.
5: Кто?
4: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72. Второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В организацию требуется фасовщик. 5-дневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. 5-дневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
7: 8-423-2686-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.
9: Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
7: Включаю радио «Приморская волна».
8: А 16+.
9: Приморская.

0: Алло, ты где?
1: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
0: Завидую. Но у меня тоже есть план.
1: Какой?
0: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
1: Отличная идея.
0: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85. ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Лучшее время для установки отопления – с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
6: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
7: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна». В Приморье 8 часов. «Приморская волна».
1: «Приморская волна».
0: «Приморская волна». Все только начинается.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: 28 августа 1920 года началась всероссийская статистическая перепись населения. Первая советская перепись населения проводилась во время Гражданской войны. Ею было охвачено только 72% населения России, так как в ряде районов страны еще велись военные действия. В 1923 году была проведена перепись населения в городах и поселках городского типа одновременно с переписью промышленных и торговых предприятий. Все население страны впервые охватило всесоюзная перепись населения в декабре 1926 года. Численность населения составила 147 миллионов человек. Последняя перепись в СССР проводилась в январе 1989 года. Население страны составило 286,7 миллионов человек. Всероссийская перепись населения 2002 года прошла с 9 по 16 октября. Впервые за всю историю российского государства перепись проводилась не по решению правительства, а на основании федерального закона о всероссийской переписи населения. По данным последней переписи населения, численность российских граждан составляет 146 миллионов человек.
4: 28 августа 1974 года Совет министров СССР утвердил новое положение о паспортной системе. Первые удостоверения личности появились в России в 18 веке. В 1721 году Петр I ввел обязательные паспорта для крестьян, покидающих свое место жительства. В 1918 году советское правительство ликвидировало паспортную систему. Удостоверением личности признавался любой официально выданный документ, от справки волосного исполкома до профсоюзного билета. 27 декабря 1932 года было издано постановление об установлении паспортной системы в городах, поселках городского типа, райцентрах, а также в Московской области и ряде районов Ленинградской области. При этом паспорта не выдавались военнослужащим, инвалидам и жителям сел. В 1960-е годы паспорта начали выдаваться и сельскому населению. 28 августа

0: 1974 года Совет министров СССР утвердил новое положение о паспортной системе. Паспортизация распространилась на все население страны, кроме военнослужащих. В отличие от документов предыдущего периода, новые паспорта стали бессрочными.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: сообщение Примгидромета. Завтра в субботу в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 25. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
1: Реклама.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72. Второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.

0: 51, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
6: Включаю радио «Приморская волна».
7: А 16+.
8: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.
9: Приморская.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30. Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескостройная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинная 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
2: Алло, ты где?
3: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
2: Завидую. Но у меня тоже есть план.
3: Какой?
2: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
3: Отличная идея.
2: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85. ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
4: Внимание! Компания «Дальторгсервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
5: Организатор акции ООО «Мегатрейд». ИНН 25-111-00-792. Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе, 1Б.
6: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
7: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в субботу в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 25. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама.

0: 8-8-49-46. Код города 42-34.
1: Настало время обновления. В Дальторг-сервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторг-сервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Пишу я письмецо.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

начинается.

0: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Приморская.

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя.

0: Зарплата еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
1: Я знаю, кто тебе поможет.
2: Кто?
1: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
6: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.